0: Radyo Dərdimendis Exclusive.
1: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kaswavepa.
0: Gebati Jebat Olasatu, Sakwareli Restorani, Sabaton. Sakurcilo da Satresa Saulo. Ulamaze Sidarbazebi, Ursartulze. Ugemrielesi, Gerzebi. Ovosagamos Gelodebat, Sotshali Musikada, Kartuli Cegwebi. Tkwentuisim Gereben. Uri Zurabashvili. Khmicha Haraishvili. Zia Barbakadze. Perkusionisti, Irakli Benashvili. Sabatoni, Saakcio Pasepsktawazom. Samotslariani menu. Ormutstat Larat, Samutsta Samlariani menu, Ormutstat Hutmet Larat, Samutstat Hutmet Lariani menu, Samutslarat, Utmutstar Valariani menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Lariani menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restorani Sabatoni, Atizeli, Tquen Sam Sahurshi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatra, Samutstatra. Juba, tkveni imedi. Jubashi, siakhlia. Gadmutzeret, Jubas applicatia. Isargeblet, avdogadazitwebit. Ori, samutstati, nulinuli, nulinuli. Gamoizahet service imartivat. Andet tavi, Jubas gamutstilebas. Jubas pilialebiaux, tels regionshi. Ori, samutstati, nulinuli, nulinuli. Ikeipet, moilhinetta, dareget Jubashi. Jubagisurwept, bednir xauropas. Ori, samutstati, nulinuli, nulinuli. Juba, tkven samsahurshi.
2: Муамзадет ткуэнэ микроавтобуси дхэсвэ камоторши да шэхтит газапхули сезон струлим задгопнит. Электродиагностика. Савали нацили шэмоцмэба да шэкэтэба. Зравис комплексури диагностика да гамартулад мушаоби струли узрунвэлгопа. Хвэлапэри эрцивцэши. Страпад. Харисхиэна да гарантиит. Премиум харисхис автоназилэби да момсэхуреба. Ромэлсац мцголэби цлэбия эндобиян. Камоторси. Сакартвэлос лидэри компания микроавтобусэбис автоназилэбса да сервисши. Пулс вагрэвэбт эрти мизэзит. Тави упродацулад вигрзнот. Симшвиде ицхеба стори арчеванит. Микробанки МБС иктавазобс реалурад саукетеса саргебелс ахал вадиан анабарзе. Ларши эпектори цаметум тел худ процентамде. Доларши эксум тел руа процентамде. МБС шихвела анабари аси процентиц дазгуе улия депозитабис дазгуе виса агентос мир. Гадай язри анабари. Айрчие укетеси. МБС банк зертели джи.
3: Танхак чирдеба? Исаргебле гансак утребули пиробебит. Либертис окросес хзе. Моитане окроти узрунал копили сесхи, страпат да мартиват. Мииге окрос шефасебис магали тарифи. Дагвиреге 032 2 45 55 00. Ан гвецвие Либертис уахлоес филиалши.
4: Либерти. Чуэни банки.
5: Михаусши сазапхолоше тавазабеби дайцхо. Прожектори 9 лари да 90 тетри. Электробурги 49 лари да 90 тетри. Хавис магиди сети 99 лари. Сашхапе кабина 199 лари. Моди Михаусши. Вазисубани Джумбер Лежавас 22. Хуалинг Плаза.

0: Рыцун, кижуаза даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
2: Радио Дардимандис.

мою мечтали, красота моя. Улыбнись мне, дорогая, ты моя судьба. Не подходишь счастью, близко в стороне стоишь. Где ради тебя не знаю.

Руцун, кижуазе даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

Рыцун, кижуа са даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.